Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш, Отец, наш,